Внимание, внимание! Двум радиостанциям работают сильно частотах от 20 тысяч кГц ровно до 20 тысяч 12 кГц. Вы создаете по ней приемы сигналов космического корабля «Восток-5».